сам, я нас вид. Хотел бы залететь до неба нашей прич. Эски се увольни, а зажви с пыльных плит. Не смей уж не сничи, рекни си вовсе нич. Живо ли тяжкий, то просто аби си.